0: Вітаю вас в ефірі.
1: Добрий день, слава Україні.
0: Героям слава. То от дійсно ми в тій точці, коли вже всі президенти України повернули свої ордени в Польщу. Також ми маємо інших українських високопосадовців чи дипломатів, які це зробили. Де ми зараз між Польщею та Україною? Як би ви охарактеризували той стан наших відносин?
1: Думаю, что политики находятся в песочнице, да. Думаю, что то, что идет, это игра с самым ценным в геополитическом смысле, что есть у польского народа, это отношения с украинским народом, то, что есть у украинского с польским народом, потому что так построена наша история. Киевская Русь возникала на линии север-юг между греками и варягами. Польша возникала на линии север-юг, Литва возникала на линии север-юг. Мы народы, которые должны стать хозяевами этого пространства между Балтийским и Черным морями. Наши враги превратили нас в мост, который соединяет Восток и Запад, делает нас заложниками того, что на Востоке, то, что на Западе. Это определяет нашу второсортность, нашу проигранную историческую. И сейчас, когда война выиграна, мы проигрываем мир, потому что разрешаем нашим врагам разделить нас. То, что политики играют в короткие игры с одной и с другой стороны, это просто шантаж толпы. Я бы сказал, идиотов много, идиоты сильные, потому что везде у них союзники. И все это сводит как будто картину, которая с моей стороны просто является смешной. Трагической она была в 43-м. Сейчас это просто смешная история, мелкая история, которая бьет прежде всего по тем украинцам, которые хотят хороших отношений с Польшей, по тем полякам, которые хотят хороших отношений с Украиной. Короче, получается так, что мы проигрываем шанс создания межморья, инфраструктуры, которая бы соединяла Гданьск, Ригу с Одессой, да, просто теряем возможность подняться на цепи распределения труда. И делаем это именно из-за, с одной стороны, внешних интересов, потому что Германия после войны хочет сотрудничать с Россией, покупать дешевый русский газ. Если бы этого не хотели, возобновили бы работу своих ядерных электростанций. Соединенные Штаты хотят, чтобы Польша покупала больше американского оружия, не дай бог не переходила на украинские технологии, которые не только в несколько раз дешевле, но дают возможность употреблять собственные кнопки, потому что Украина имеет технологии, которые дают возможность употреблять длинную руку без согласия с Вашингтоном. Вот этого, чего они хотят. Здесь, я бы сказал, президент Навроцкий, который получил свой пост благодаря поддержке президента Трампа, который на 2 недели перед выборами поехал в Будапешт поддерживать Орбана, сделал следующий маневр. С другой стороны, тоже просто надо сказать, что в польском сознании УПА является исключительно преступной организацией. Просто настолько односторонное, ложное информирование дает возможность политикам разыгрывать эту страшную тему. Почему? Потому что нету понимания в Польше о том, что были в рамках УПА люди, которые заслуживают на уважение. Я хочу напомнить, что еще в 46-м году, 3 года после Волыня, поляки и украинцы в состоянии были договориться УПА вместе с «Вольность и неподległość», с армией Краевой, чтобы вместе сделать атаку на Хрубешов, город Хрубешов, отбить его с рук НКВД. И это тогда было возможно. То, что сегодня политики устраивают, это просто игра на человеческих эмоциях. Хочу сказать, что Я б не переоценивал этой бури в стакане по одной простой причине, что если сегодня кто говорит о том, что есть именно это объединение на фоне сопротивления героизации УПА, надо вспомнить 22 год, где 99% поляков активно поддерживало Украину, украинский народ. Это тот же самый народ. Здесь ничего не меняется. Просто розыгрыш эмоций, ничего больше. Вот так это вижу.
0: Я от хотів би трошки уточнити, ви говорили про ворогів, так, які от хочуть розділити Україну та Польщу, чи, скажімо, не дати Україні, Польщі та Литві реалізувати от ті геополітичні амбіції, можна так це сформулювати. Ви називали Німеччину та США. Чи це і є ті самі вороги? Я маю це уточнити.
1: Конечно, кроме еще России. Да? Просто если, например, сегодня от наших политиков слышим, что кто-то радуется, кем это радуется в Москве? Почему? Потому что это делает не только Польшу, но также Украину слабее. На самом деле, это, я бы сказал, с исторической перспективы, то, что происходит, их действия. Просто опасные, потому что они бьют по основам геополитического коренного интереса. Это не только Польша, но также Украина, повторяю. Здесь эти два народа являются ключевыми народами, которые отвечают за это пространство и за свой геополитический суверенитет. Если мы не будем вместе содействовать, Германия всегда будет ставить интерес отношений с Москвой выше интереса отношений с Варшавой или выше уровня интереса отношений с Киевом. Но если Польша, Балтия, Украина вместе будут действовать, чтобы не допускать, чтобы интерес Москвы в отношениях с Германией был выше, чем наш интерес, тогда будем в состоянии это эффективно делать. Вот о том идет речь. Я хочу сказать так, что с 23-го года, как минимум, в Польше побеждает русская пропаганда, которая идет через соцсети, которая просто использует разные моменты для того, чтобы разыгрывать поляков и украинцев. И кажется, что непонимание значения этого, большого значения этих отношений, это политическая глупость, которая в короткий срок прибавляет каким-то политиканам очков, но на самом деле это очень опасно. Было бы очень опасно, если было бы серьезно. Я верю в то, что все достойные поляки, все достойные украинцы начнут мобилизироваться, чтобы не разрешить, чтобы тупые политиканы загнали нас в бессмысленный конфликт.
0: Ми розуміємо, що от наступна така можливість для того, щоб, можливо, порозумітися, це от та конференція з відновлення України, яка має відбутися, пройти в Гданську 25-26 червня, вона запланована. З тих сигналів, які ми бачимо, здається, президент Зеленський не збирається туди їхати. Я от дивився в чат Офісу Президента, де різні журналісти з різних країн можуть поставити запитання керівнику держави. І от запитання журналісти польські якраз і ставили щодо того, чи збирається український президент відвідати Гданськ. Від радника з комунікації президента Дмитра Литвина відповідь була така, що ще аналізуємо. Але виглядає так, що цього не станеться. Наскільки це важливо те, що президент Зеленський, скоріш за все, не поїде на цю конференцію? І друге запитання, а якби поїхав, то який би був прийом? Чи варто було б очікувати, ну, не знаю, прихильників радикального крила партії Конфедерація з цими бордами, з написами про Бандеру?
1: Я считаю, что здесь просто прятать голову в песок не имеет смысла. Я думаю, что Гданьск это может стать местом, где будут подписаны многие договоры и так далее. Это мог бы быть сильнейший аргумент, чтобы пришло протрезвение. Политическая борьба в Польше будет обостряться, я скажу хуже, эта политическая борьба будет обостряться во всей Европе. Посмотрите, через несколько месяцев, время идет очень быстро, в Польше может прийти к власти партий, которые играют на антиукраинских сантиментах. Это возможно, потому что если не работать, если действительно не ставить этой действительности сопротивления, так может быть. Смотрите, в Германии придет Alternative für Deutschland, в программе которой сотрудничество с Россией, которая полностью инфильтрирована Россией. Если на это Фаренш, да, в Британии, Ле Пен, и просто получится, что будем под давлением вражды. Я считаю, что показывая именно пример мужественности и дальновидность политическую в том, что сотрудничество должно быть ключевым моментом. Хочу, например, сегодня польские предприниматели написали письмо, обращение, в котором написали, что нашим народам нужно ответственное руководство и программы сотрудничества, потому что мы можем показывать друг другу, что в состоянии выжить Польша без Украины, Украина без Польши, но как показывает история, это очень короткое время, очень короткое время. 1921 год Piłsudski решил подписать Рижский мир с Россией. Просто бросил Петлюру как союзника. Не стало свободной Украины. Но 18 лет прошло и Польша также потеряла суверенитет. В принципе, до 89 года. Сколько этих уроков надо повторять, чтобы понять то, что для любого человека, который смотрит на это не с точки зрения Варшавы, не с точки зрения Киева, а смотрит на регион, регион, который называем Межморье, нету другого выхода, как сотрудничество. И повторяю, эти отношения являются самым ценным. Это как будто самое ценное разменивать на мелкие монетки политических игр мелких, очень мелких людей.
0: Але, знаєте, я тут можу процитувати Дмитра Кулебу, це колишній міністр закордонних справ України, він давав інтерв'ю нашим колегам і сказав, ну, от так підмітив, що якщо подивитися на українських та польських політиків, в них є свої плюси, є свої мінуси, очевидно, як у кожного іншого політика. Так от, ми не побачимо українських політиків, які б будували свої рейтинги на антипольських заявах. Ну, це можуть бути якісь зовсім-зовсім маргінали, їх майже не чутно. Але ми бачимо, ну, достатньо велике польських політиків, які будують рейтинги на антиукраїнських заявах. Чому так? Як ви це поясните?
1: Я не считаю себя настолько компетентным, чтобы спорить с таким мнением, но хочу напомнить президента Ющенко, который под конец правления повернулся, да, чтобы из Шухевича сделать героя Украины. Например, президента Порошенка, да, который также в этом увидел свой политический шанс. Вот я считаю, что так смотреть – это несправедливо. Без политического интереса это все бы не происходило. Я хочу напомнить, что вопрос того, чтобы не происходило героизации организаций без совместных консультаций, я не знаю. Это было достижено между президентом Дудой и президентом Зеленским в декабре 2021 года. Это было согласие на случай войны, где Польша обязывалась помогать Украине, а Украина этот вопрос поставить на второе и третье место, так чтобы центральные власти в этом не участвовали. И смотрите, здесь этот шаг со стороны президента Украины имел свои причины и имеет свое продолжение. Я не считаю, что поляки здесь должны определять Украине, кто герой, кто не герой, но думаю, что как минимум можно бы сделать что-то, чтобы показать польской публике, да, политической, примеры людей из УПА, которые заслуживают на уважение. И таких много. И я бы сказал, министр Кулеба участвовал в этом процессе лично и знает, может назвать фамилии, да, которые предлагались для того, чтобы из УПА да, которые предлагались для того, чтобы назвать отряд, и никто бы здесь никаких протестов не возражал.
0: Пане Петро, трагедия, я вас перебиваю, але, а як це зробити на практиці? Ну, от, добре, яким чином от зараз розігрітому польському суспільству, ну, якому президент країни так каже про те, що дивіться, що відбувається, ми збираємо орден у президента України через це, як їм пояснити, що дивіться, в УПА насправді є дуже різні люди, були дуже різні люди?
1: Я думаю, что здесь акция, реакция. Сейчас ничего не сделаем, потому что работает инстинкт свой, чужой, и работает толпа, да, которая просто требует доказывать свою правоту, разрушая отношения. Для умных людей отношения всегда важнее, чем правота. Но на уровне толпы, на уровне политической городской канализации, здесь правота, рационализм всегда проигрывает с эмоциями. И я на сегодня считаю, что то, что нужно сделать, и я думаю, что буду к этому подключаться, нужно создать общественный институт стратегических исследований между Польшей, отношений между Польшей и Украиной, независимо от политики, тех или других партий, тех или других политиканов, просто действительно продвигать правду. А правда такова, что не все в УПА были плохие, правда такова, что убийства не были односторонние, что поляки здесь также имеют свою вину. Вот, и просто, конечно, нету здесь пропорций, и это тоже надо понимать, но с точки зрения будущего важно для Польши, каким государством хочет стать Украина, на каких фундаментах хочет выстраивать свою государственность. Если бы Польша, например, выстраивала свою государственность на культе генерала Żeligowskiego, который незаконно занял Вильнюс, да, выстраивала бы эту государственность на ненависти Литвинов против себя и поляков против Литвинов. Но этого не делает, несмотря на то, что для очень многих поляков Żeligowski является героем. Но с точки зрения интересов Польши, с точки зрения справедливости, добра для наших детей и внуков, Żeligowski является подонком, который нарушил закон, который создал вражду между народами. Вот таким образом я смотрю на эти процессы.
0: Добре, ну от, я, знаєте, зараз читаю книжку про Австро-Угорщину, ну, про останні роки того, що відбувалося з Австро-Угорською імперією. Там є дуже цікаве формулювання щодо дипломатії. Знову ж, це австро-угорське формулювання про те, що дипломатія – це коли ти робиш не те, що дуже хочеться. Ну, про що йдеться, скажімо, тебе позбавляє, якщо говорити про президента України, його позбавляє польського ордену польський президент, ну і, звичайно, чого хочеться. Хочеться повернути цей орден, відправити його новою поштою, далі, щоб всі твої чиновники також такі ордени повернули, далі всі президенти, які були до тебе, також зробили те саме. Так от, знову ще раз повторю це формулювання, дипломатія – це коли ти робиш не те, що дуже хочеться. Чи можна вбачати якісь помилки от, в тих жестах, які ми спостерігали, ну, от буквально цими вихідними?
1: Я думаю, что все жесты здесь были нацелены на то, чтобы подтверждать инстинкт свой-чужой. Здесь уже никто не думает про отношения, никто не думает про историческую правду. Просто все хотят доказать свою важность, свою сплоченность и так далее. Так как в Польше практически весь политикум стал заложником решения президента Nawrockiego, потому что толпа пошла в ту сторону, и все политики, которые бы пошли против течения, потеряли бы рейтинги, да, то же самое прошло в Украине, просто здесь структура политическая чуть другая, но тот же самый механизм наступил. Я считаю, что это песочница, что здесь, во-первых, увидели, сколько людей награждаются взаимно, я бы сказал, что подтверждается закон, что наказывают невиновных и награждают непричастных. Считаю, что политики украинские и польские за последние 30 лет не очень много сделали для того, чтобы приближать наши народы. В принципе, про основные факты, которые нас разделяют, знаем очень мало. Мы не в состоянии с этим встретиться и всегда... Каждый вождь объявляет про моральное превосходство свое, да, и зашивается в аплодисментах своего племени. Вот Путу и тут, получается африканская, да, песочница. Вот то, что можно сказать. Мы, как народы, недостойны того, чтобы так с нами обращались. Наши элиты просто не сдают исторического экзамена. Считаю, что если наши деды в 1946 году, 3 года после Волыни, могли вместе воевать против НКВД, сейчас, столько лет спустя, вместо того, чтобы просто посмотреть на это как на трагедию, как на невероятный вызов, да, и то, что сближает, потому что раны получаем от самых близких, только то, что близко и болит. Вместо того, да, получаем что? Ну, флешмоб, ну и безответственную игру, да, пока это на уровне символики, это очень важно. Но если так дальше пойдет, в мире растущих национализмов, все это пойдет ниже и ниже. Потому что после таких жестов, я бы сказал, бомж, который ничего не сделал ни для своей страны, ни для любой другой, который распивает пивка под Хрущевкой, да, будет видеть причину для того, чтобы плевать на украинцев, чтобы плевать на поляков, потому что вот этого типа посыл идет зверху.
0: Но так, пане Петр, розумію, про що ви говорите. Дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Нагадаю, Петр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО, був з нами на зв'язку. Ще раз вдячний вам за цю розмову. Що ж, далі в нас будуть новини. Після випуску новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Українські президенти повертають польські ордени. Як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються уперше із весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними військових, із початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. У Генштабі також додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 мільйона 390 тисяч осіб убитими та пораненими. КНДР вдалося істотно підвищити точність балістичних ракет, які вона передає Росії для ведення війни проти України. Про це повідомляє «Кіодоньюз» із посиланням на неназваного представника українських спецслужб. Якщо ще 2024 року відхилення північнокорейських балістичних ракет від цілі становило від 1 до 3 кілометрів, то вже у квітні цього року воно було на рівні 1,5 метрів. За оцінками українських фахівців, таке істотне підвищення точності стало можливим через використання бойового досвіду в Україні, адже росіяни, ймовірно, передали Північній Кореї дані для модернізації систем наведення. Як дізналися журналісти японського видання, із кінця 2023 року, коли Росія вперше застосувала північнокорейську балістику проти України, вона використала по українських містах та інших цілях близько 100 ракет типу КН-23 і КН-24, внаслідок чого загинули близько 170 людей. У Державній прикордонній службі України назвали найкращий час для перетину кордону у літній період, щоб уникнути черг. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме у цей період більшість пунктів пропуску працюють із мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні дні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску на кордоні із Польщею та Угорщиною. У відомстві радять перед поїздкою перевіряти актуальну ситуацію на кордоні онлайн. Українським педагогам варто очікувати чергового етапу підвищення заробітної плати вже восени, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, після січневого етапу підвищення наступне заплановано на вересень. Йдеться про продовження поступового збільшення виплат для 400 тисяч педагогів. Лісовий також нагадав, зростання доходів учителів відбувається не лише за рахунок базових ставок. Вони можуть отримувати додаткові виплати за сертифікацію, кваліфікаційні категорії, інклюзивне навчання, перевірку навчальних робіт, завідування кабінетами та інші види педагогічного навантаження. У Києві майже на місяць частково обмежать рух бульваром Лесі Українки. Від сьогодні до 15 липня на бульварі будуть облаштовувати нове дорожнє огородження. Обмеження діятимуть щодня із 8 ранку до 8 вечора на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Крайні ліві смуги в обох напрямках будуть обмежувати для руху. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
6: Да, доброе утро.
5: Хочу начать с новостей вчерашнего дня, да, после тех атак, которые были по временно оккупированному Крыму и по логистике доставки топлива туда, значит, есть цитата от местных так называемых властей, значит, она такая: «О дальнейших решениях будет сообщено дополнительно. В Крыму после обстрела нефтебазы и паромов прекратили продажу топлива и закрыли Керченскую переправу». Мы давно уже наблюдаем за тем, что происходит вокруг Крымского полуострова. Были заявления от высокопоставленных украинских военных о том, что есть намерение превратить полуостров в остров. Вопрос, который, мне кажется, задают себе многие, ну вот, наблюдая за тем, как постепенно отрезается логистика вокруг Крыма, там идет не только о нем, но Крым, очевидно, одна из центральных мишеней. Так вот, вопрос такой: что может быть следующим шагом вооруженных сил Украины в отношении Крыма? Очевидно, что когда изолируется Крым, это ограничивает возможности российских оккупантов, например, действовать на южном направлении, то есть мы можем говорить про запорожское направление как минимум. Но вопрос, который задают: а может ли ВСУ двигаться дальше? Может ли, скажем так, украинские военные куда-то продвинуться в сторону Крыма? Как вам кажется, какие тут могут быть варианты ответа?
6: Ну, конечно, могут, если есть силы. Всегда вопрос наличия средств. То есть, если ну, фронт не терпит статики, фронт всегда двигается. И если не двигается ваш враг, вы двигаетесь вы. Но вы двигаетесь при наличии у вас сил и средств, если они есть. Помните, я в эфирах очень много раз говорил про две армии, так называемые, ну, если вот вульгарно, да, упрощать это все. Вот. Армии всегда нужны две армии. Одна армия, которая воюет, вторая армия, которая находится в тылу, которая не воюет, но как раз которая готовится для того, чтобы вы дальше могли двигаться, реализовывать свои те или иные задачи и так далее. Вот, это если говорить совсем упрощенным языком. Вот, от этого зависит, а не от того, изолирован Крым или нет. Вы можете изолировать сколько угодно, кого угодно, Крым или юг, или то или иное направление. Вот. У вас, может быть, вообще там хоть пустой фронт, но если вам некем двигаться, то вы не будете двигаться. Вот. Очень, очень просто. А насчет того, какой будет следующий шаг, наверное, не надо русским подсказывать, да? Ну, то есть, если есть какие-то эти задумки у Генштаба, то лучше посмотреть, как Генштаб реализует эти задумки, нет?
5: Нет, 100%. Ну, я вам гарантирую, что таких предположений в ближайшие дни и недели появятся десятки в разных, как это, важных медиа.
6: И русские пытаются понять, что, зачем, к чему это все.
5: Но опять, мы помним заявление, которое делал президент Украины Владимир Зеленский, это было лето еще прошлого года, да, понятно, что это был разгар противостояния с новой администрацией Трампа, ну, вернее, с новой администрацией Белого дома, со второй администрацией Дональда Трампа, и тогда он, конечно, сказал о том, что, смотрите, у нас нет сил, как бы, силовым методом освобождать оккупированные территории. Ну, тогда вот был, понятно, большая дискуссия о том, что же будет дальше, к чему приведут переговоры с Россией. Возможно, это знак. Возможно, ну вот это и есть как бы очень простое объяснение, какие возможности есть у Украины.
6: Ну, что именно?
5: Ну, что нет, у нас нет таких резервов для того, чтобы освободить, не знаю, Донбасс, Крым, Мелитополь, Бердянск.
6: А в чем вопрос?
5: Да нет, если мы говорим о том, какие будут предположения строиться в ближайшее время. Президент Зеленский...
6: А, не, я же говорю, что не нужно ничего предполагать. Вот. А движение Украины зависит от средств и сил, которые у нее есть. Если у нее возможность наносить огневое поражение, да, есть. Вот. Они растут. Дальше вам нужны силы. Никакие роботы не заменят людей. Вам нужны люди для того, чтобы снимать территории. Вот. Роботы помогают минимизировать вот тут, вот там, минимизировать потери. Вот. Помогают в штурме каком-то. помогают в тех или иных это, но они не могут заменить. Вам нужен человек, вам нужен boots on the ground, вам нужно движение вперед. Для этого вам нужны люди. Вот. Армия строится на людях. Люди – это главное, люди – это центральное. Они роботы, не ударные средства куда-то в глубину бить. Так, нужны люди, живые люди, и много. Вот. Чем больше, тем лучше. Вот, от этого все зависит. А такие вещи, во-первых, ну, они неизвестны, что Украина грамотно молчит. Кстати, отдаю должное, что Украина очень хорошо научилась в обсек. Украинские вот ребята молчат, что это правильно. Ошпаренные научно 23-м годом. Вот. То украинцы ведут себя, как настоящий котик должен себя вести. Сунул лапку в огонь, в следующий раз не надо, в второй раз ее сувать. Вот. Прямо очень образцово молчат. Это во-первых. Вот. А во-вторых, мы не знаем, в том числе из-за этого молчания, вот, на что там с силами. Вот. И известно, что у Украины проблемы с живой силой. То есть об этом только ленивый не говорил, и это очевидно, это понятно. Это и косвенные вещи указывают, и прямые вещи указывают. Но когда мы говорим о конкретном направлении, о конкретных решениях задач, вам нужны уже конкретные цифры. Можно всегда говорить вокруг да около, но вот если вы хотите продвинуться на какой-то территории, что-то занять, провести операцию, вроде Курской, например. Да? Курская операция, она же проводилась определенными конкретными силами и средствами, которые были. Они были высвобождены, накоплены, сосредоточены, задействованы. Вот. Но то же самое и тут. Вот. Другое дело, что на каком-то этапе, я думаю, границы вот в России, когда выборы, да, и после выборов это у нас, они, скорее всего, объявят мобилизацию. Тут не объявят, у них она и так уже идет, мобилизация, то есть они ее зафорсят, вот, активно запустят механизм весь. Вот, вот будет окошко. Знаете, как это? Вчера была рано, завтра будет поздно. Вот поэтому, в принципе, это окошко. Тут окошко можно воспользоваться. С одним большим «но». Вам нужны силы, чтобы в это окошко заскочить. Вот. Я не знаю, есть ли эти силы. А если бы знал, то не озвучивал бы.
7: Слушайте, ну вот, а как вы считаете, опять же, мнения экспертов сходятся в том, что ну, мобилизация, усиленная мобилизация в России, что это неизбежно? У меня тут вот перед глазами, значит,
6: публикация... Это по логике. Просто Россия не всегда действует логически. Это по логике. Тут дело не в экспертах. Это просто логично.
7: Я тут хочу просто процитировать. Financial Times, значит, посвятили этой теме большую публикацию. Значит, предрекли России новую волну мобилизации из-за неспособности производить больше оружия. Значит, тут цитата такая. «Кремлю придется объявлять массовую мобилизацию для продолжения войны с Украиной, поскольку российский ВПК работает на пределе возможностей и не способен нарастить выпуск вооружений». Тут Financial Times ссылаются на трех представителей западных разведслужб. По данным источников, военное производство России находится в стагнации, за исключением беспилотных систем и дальнобойных средств поражения, куда направляются основные ресурсы. При этом рекордно низкая безработица затрудняет привлечение квалифицированных специалистов в высокотехнологические разработки. Ну, там есть цитата одного из вот этих источников в разведслужбах. «Без инвестиций нарастить производство вооружений невозможно, на это уйдут годы. Украина, напротив, быстро развивает беспилотные системы средней и большой дальности, которые уже снизили значимость российского преимущества в численности солдат и активно мешают продвижению противника на фронте». Вы говорите, что Россия действует не всегда логично. То есть, ну... Что может помешать Путину, условно говоря, объявить дополнительную мобилизацию? Я думаю, вы видели сообщение на прошлой неделе про Пензу, Волгоград. Что-то там такое происходило. Значит, какие-то люди останавливали мужчин призывного возраста, проверяли документы и так далее.
6: Что может остановить? Ну, понимание того, что у них и так кризис с рабочей силой. Это во-первых. Во-вторых, одно дело, когда воюют всякая голь и босяки... Вот, и чернь из глубинок, которые пошли за большие деньги, то есть продали свою жизнь буквально, да, ну, люди понимают, в России, как бы, да, ну, война, там, война Путина, вот это все, как бы, я маленький человек, я тут ни при чем, ну, то есть люди себя продали, как бы, вот, что, типа, что мне тут, как бы, бузить и так далее, еще за такие деньги, там, 2-3 миллиона, да, вот это все, и так далее. А тут, как бы, людей, ну, выдергивают по мобилизации, никто им не платит никаких денег. Вот, но они помнят, что было с тогда их ограниченной мобилизацией? И как-то какую тряску тогда это породило? Плюс сколько людей рвануло из России тогда? Кто рванул? Как раз Ниголь. Рванули кто? Креативные ребята, да, айтишники, да, бизнес какой-то там, вот, мелкий и средний. Вот. Ну, люди с головой и при каком-то капитале определенном. Понимаете, в Грузию огромные эти очереди были. Вот. Это ограничено так, немного. И тогда еще обратите внимание, все думали, ну ладно, сейчас Россия как бы дожмет. Тогда Россия была еще, когда она не похерила свою экономику. Тогда Россия была, которая не похерила еще свои советские запасы. Вот, и ракетные, танковые, там, броневики и так далее. Тогда могло казаться еще, ну, еще наверное, все будет ок. Ну, наверное, вот. И уже тогда рванули люди. Уже тогда поняли, что, ну, пахнет все это очень дурно, плохо и нехорошо. Нужно свои жизни спасать. Вот. А да, сейчас тут. Ну, когда Россия, представляете, ну, как бы у вас корабль тонет, вот, тонущий корабль буквально. А тут как капитан говорит, ну, вот набор новых матросов на корабль. Вот. Ну, удачи набирать матросов на тонущий корабль, который ко дну идет. Вот. Не, в России это понимают, в Кремле это понимают. Вот. Они давно объявили мобилизацию. Понимаете, то, что мы говорим, логично, нелогично. Россия давно нуждается в мобилизации. Но они

раз этого не делают, потому что, ну, вот какая-то голь идет, несколько десятков тысяч человек пополняется вроде, и какое-то медленное прогрессирование есть, да, вот где-то там километр, а где-то 10 километров продвинули там за год, за два, да, вот, где-нибудь там, не знаю, откусили еще там полтора домика в малой такмачке, вот, и, там за два года ее пытаются взять, что-то такое. Ну, вроде что-то есть, да. Какие-то сводки поступают. Ну и самое главное, как я говорил, война происходит на территории Украины. Вот она где-то там, эта война. Вот, это такой заповедник войны. Вот, и это вот Кремль устраивало. Но сейчас вот ситуация все хуже и хуже. Сейчас ситуация складывается не в пользу, ну, долгосрочно, вот если смотреть. Они видят, что Европа Украину не оставляет. Их стратегия была глобально выбить Европу полностью из игры. Ну, это было бы плачевно очень для Украины. Это не получается, только увеличивается. Только увеличивается, да, больше контрактов, больше этих, больше соглашений, больше каких-то там средств помощи этих или иных. Это не говоря о том, что сама Европа тоже очень, очень медленно, вальяжно, очень не спеша, но тоже, ну, готовится, да, там, расширять свои силы, там, да, Балтийский регион. Закупка новых вооружений, приводят свои армии, вот, абсолютно вот, не боеготовые до 22 года, но потихонечку их причесывает и приводит их в божий вид, то, что называется. Ну, то есть, Россия, видишь, в то время как у нее или плато, или наоборот деградация идет, то у Европы медленное восхождение возможности. Да, Европа, потому что развиваться еще не начинала. У них большая была действительно стратегия и большие надежды на выбить Европу. Ну, они вот думали, что США не выбили. В конечном итоге, видите, американцы такие, окей, окей, хорошо, да. О, что, получается, Путин обманул Трампа, он сказал ему, что он вот сейчас зажмет Донбасс и не может взять малую такмачку. Вот, прошло уже полтора года с того момента, как он ему обещал, вот, ну, Трампу, Путин, когда они разговаривали. Ну, про Трампа много говорили всякие вещи, но все-таки, ну, он как бы видит. Мы видим отношения американцев в том числе, что они продают и продолжают продавать оружие Украине. Да, Starlink работает, там и как Россию отключили. Разведданные поступают. Ну, можно сколько угодно тут там говорить, ворчать и так далее, мы просто констатируем факт. Это никто не говорит о том, что американцы-то какие-то лучезарные ребята. Видели, у меня, кстати, там был этот недавно, я опубликовал про Моше Даяна, который говорит, я не верю американцам. Вот такой цитата короткая из интервью с ним. Это не к этому, а просто констатации факта. Мне вот нравится, что иногда люди начинают какие-то делать выводы из, ну, своих предположений. Ну, вот им, как им кажется. Доказаться что угодно может. Просто есть факт. Стрелинг работает, разведданные идут, оружие продается. Это не считаю, опять же, Европы. Ну, в Кремле это видят? Ну, видят. Видят. А обратите внимание, что постоянно, когда Лавров и другие говорят, что там препятствие миру – это агрессивная европейская политика. Это не они, кто же напали в 22-м году, а агрессивная европейская политика. Ну, это же, ну, типа, не просто же болтология, ну, то есть это конкретно с их точки зрения России, вот Европа является здесь препятствием того, что им не удается наконец-то с Украиной разделаться, России. И это так. Ну, это так. Вот. Война жрает огромные деньги. Эти немаленькие деньги дает Европа Украине. Вот. Ну, и просто банально вчера я себе закидывал новость, сейчас, секунду, про Европу, да, что украинская бавовна, например, да, она заключила лицензионные соглашения с британской Pearson Engineering, которая дочерняя компания израильской государственной корпорации «Рафаэль». Полностью, я вчера проверил, там 100% акций. Кстати, отдельный интересный момент, то есть это не могло, ну, быть и, как бы, Израиль, то есть Рафаэль, израильское правительство прекрасно знает и, как бы, дало добро на такое лицензионное соглашение, в том числе открытие производственных мощностей на территории Украины по инженерным средствам тем или иным, вот, и обучение украинского персонала. Ну, то есть, даже вот, ну, это к тому, что вот сейчас большой плеяда, список разных европейских фирм, которые заключают. Даже вот Израиль, который такой вот не спешит вкладываться там вот в обороноспособность Украины, его дочерние фирмы тоже заключают соглашения и бустят, увеличивают возможности украинской армии. Но в Кремле этого не видят, этого видят все прекрасно. Вот. Ну что, неизвестно компетентным, грамотным людям, что когда Украина чего-то не делала, это не потому, что она была...

0: на плато или потому что она была в каком-то состоянии разбитом, а потому что у нее просто буквально руки вязали. Ну что, российские военные эксперты, именно серьезные военные эксперты, то есть ну, там есть, которые реально дружат с головой, не понимают, что вот F-5, которые прилетали по ним, прилетали, когда прилетали и уничтожали качественные цели. Ну, минуточку, тонна, да, боеприпаса. И когда они прилетали, промахивались, то есть, ну, воронки оставались нормальные такие, внушительные. Так эти эксперты не понимают, что раз это уже было, то есть оно летало, Украина может это взять и куда-то просто зафигачить неизбирательно, снести тебе дома и так далее. Не нужно быть великим гением, чтобы сложить 2 плюс 2. И то есть, если этого не происходит, это потому что Украина именно осознанно этого не делает. То есть, снова вопрос о завязанных руках за спиной. Я не знаю, насколько там Путин это дает этот отчет. Я, кстати, я думаю, когда дает. Помните, я много раз говорил, что я не верю, что Путин идиот, что он это. Он блефует. Когда он звучит как идиот, это блеф. Вот. Но остальные, что на эшелон, он все прекрасно понимает. Если бы они этого не понимали, они не пытались бы так максимально, не то что вбивать клин между Украиной и Европой, вот, а вообще выбить Европу из этого. Ну, у них не получилось. Почему не получилось, это отдельная тема.
1: Я думаю, вы видели эту цитату советника Путина по фамилии Ушаков, который, значит, после саммита Большой Семерки в Эвиане сказал о том, что Трампа накачивают вредными идеями. Вот так вот, понимаете, происходит. Но тут я, знаете, хочу немножко вернуться к 2023 году. Просто вы вспомнили вот действительно ту атмосферу, которая была в информационном украинском пространстве. Мы действительно помним, какой был контекст. Сначала прошла очень успешная Харьковская операция. Мы видели, как во время освобождения Харьковской области мобилизованные с так называемых ЛДНР бежали, просто там оставляли большое количество техники, там называли это самым большим ленд-лизом в истории российско-украинской войны, ну, как минимум на тот момент. Потом, помним, был освобожден Херсон, да, вот этот, как это, жест доброй воли, который был совершен российской армией, в кавычках, понятно. И понятно, в 2023 году действительно из каждого утюга звучало то, что сейчас будет украинское наступление. Сейчас, смотрите, мы будем освобождать, значит, Мелитополь, там, начнем с Токмака и так далее. Как вы понимаете, если посмотреть ретроспективно, что мы хотели добиться этой операции? То есть, мы думали, что, ну, был ли расчет в том, что действительно психологически мы сможем подавить нашего противника, ну, и он побежит. Понимаете ли вы, какая логика была тогда?
0: Очень сложно углядеть логику в том, чтобы взять несколько корпусов полнокровных и ушатать их в лоб оборону врага. Вот. Сложно здесь углядеть логику. На самом деле, знаете, понимаете, вот сейчас такая вот штука. Тут много слоев на самом деле. Можно. Знаете, как этот мем есть с айсбергом? Вот, когда у вас там айсберг, он глубже, глубже, глубже, совсем глубина вот это все. Вот. Здесь тут похоже очень есть. Вот я могу сказать поверхностные вещи такие. Это не самая верхушка айсберга, но не самая глубина. Ну очевидно, что да, для западников, да, для американцев, например, это эксперимент. Это война-эксперимент. Вот. Украина впервые много раз использовала всевозможных систем. Было интересно им посмотреть, западникам, сможет. Это, я это знаю, потому что ну, там через закрытые каналы, в том числе западных, вот кто, ну, там, где они свои эти устраивают форумы обсуждения. Может ли Украина, не имея авиации, ну, авиация, которая у Украины есть, количество там самолета вылетов, что она крохотная, вот, но фактически ее нет, да, особенно 23-й год. Так вот, Украина, не имея авиации, сможет ли наступать общевойсковой операции? Ну, что-то должно авиацию ведь заменить, правильно, да? Для общевойскового боя нужна авиационная компонента. Хаймарсы тогда, когда они еще ну, очень точно били, наносили удары. Помните, там, да, Антоновский мост, когда наносили, да, это все прямо попадали. Склады выносили. Так вот, Хаймарс, что он, по сути, сможет заменить ну, вот, фронтовую авиацию, то есть наносить удары при фронтовом вот, периметре до 80 километров. Решая задачи, которые решает авиация обычно. Какой-то там пункт удара, да, укрепленная точка удар, склад удар, куда-то подвезли, что-то развернули удар. Обычно это авиация решает. Артиллерийская компонента тогда была очень насыщенная Украина, она прям очень работала. Есть много свидетельств, абсолютно не связанных друг с другом об этом. Вот. Кратевич, который тогда еще был в Азов, сегодня он, по-моему, подполковник, да, что такое, или полковник, вот. Он свидетельств рассказывал в 23-й год, что он просто такого количества не видел средств уражения, то есть сколько там работало артиллерии всего. У меня есть друг морпех, который был, вот, два направления было наступления, да, там, помимо работинского направления. Он на втором был, там, где успешно Украина тогда несколько крысиных пунктов освободила, продвинулись. Я тоже говорит, что он просто такого себе представить просто не может. Просто не смолкают. Вот все. И Хаймарс, и артиллерия, и все просто работает бесконечно. Вот. Так вот, да, западники хотели увидеть, ну а как оно? А, да, ой, не работает. Да, авиация нужна все-таки. Да. Ну, это первый слой, да. И вот таких слоев очень много. Следующий слой. Ну, вы всегда наступаете там, где ну, да, цепь рвут по слабому звену. Наступаете всегда на слабые рубежи врага, не на сильный, на самый укрепленный. Вот. Ну, но враг же тоже там, учился в военных академиях, искусство войны изучал. Он тоже знает, что вы будете искать его слабое место. Поэтому там, где слабое место, обычно, ну, по военному искусству, враг и готовит западню. Поэтому более высокий уровень военного искусства, когда вы наступаете, вот для этого делается всегда два наступления. Основное и сковывающее. Ну, сковывающее должно как раз врага завести в заблуждение, чтобы вот он не понимал. Это вот второй слой. А третий слой, когда вы вынуждаете врага думать, что вот вы будете наступать там, где, например, легко, просто и очевидно, чтобы он там как раз держал свои силы, а вы бьете как раз в самом сложном и непроходимом месте. Ну, потому что оно сложно и непроходимое, да, там, пройдете через какие-то болота, проведете свою конницу, да. Классика, немцы через Арденские леса танки свои тогда провели, вот, просочившись фактически, и вспоров французскую оборону, разгромив Францию в 40-м году. Вот, это высшее военное искусство. Вот, поэтому, если бы Украина вынудила там Россию думать, что сейчас будет большой, прямо огромный поход, такой наполеоновский поход куда-нибудь, там, не знаю, на Белгород и дальше, на Курщину, на Курск. И Россия начала туда скидывать все силы. И вот когда убедились, что Россия скидывает туда все силы, Курску подтягивает, потому что сейчас целые корпуса будут украинские двигаться. Тут Украина бьет в сторону Токмака. Вот это оно. Тогда, да, можно ударить в лоб куда-то на тяжелом участке. Ну, потому что вы врага ввели в заблуждение. Вот. Ну, да, это, видите, второй слой. Можно так вот счищать слой за слоем, типа, рассматривать это все. Вот. Мы, видите, выносим за скобки просто банальную безграмотность, близорукость. Вот. Армейскую дурость. Помните, много раз говорил, случилась армия, да. Почему Израиль не готовился к FPV-дронам? Хотя знал абсолютно. Потому что случилась армия. Почему происходят те или иные вот, какие-то вот, идиотские вещи в любых армиях, да, там, и в украинской, и американской, и израильской, и немецкой, какой угодно. Потому что случилась армия. Потому что армия – это самый неповоротливый, закостенелый, неизменяющийся, неучащийся вообще институция. Вот. Если вы ищете что-то самое максимально консервативное, неповоротливое, вот, статичное, не меняющееся, не идущее на реформы, вот вам просто интересно что-то увидеть. Это армия. Вот. Наверное, всегда меняется через боль, кровь, реально, когда прям бьют уже по башке палкой. Так. Да и то не хотят, да, не всегда. Не всегда кровь и удары по башке палкой приводят к надлежащим и нужным изменениям. Вот. Это вот еще один слой. Еще один слой. Ну, понять, как работает эмпирика, наука, да, вот у вас, когда повторяющиеся тенденции, что-то одно и то же, да, вы наблюдаете какой-то вид. Один и тот же вид, у него одни и те же есть признаки, ну, вы собираете информацию, например, да, из этого систематизируете. Тут тоже было, видите, когда на русских нажимали, они сыпались. На них нажали вот под Киевом, они посыпались. На них нажали под Харьковом, они посыпались. На них нажали вот под Херсоном, они посыпались. Так, еще так посыпались, что прям Херсон отдали целый, вот, областной центр, ничего себе. Это, кстати, вот реальное завоевание в этой войне. То есть, ну, тоже нужно понимать, что, типа, если русский сдали, такое, не цеплялись за него, не пытались как-то наладить свою логистику через разрушенные мосты. Вот. То есть везде, когда на них нажимали, они сыпались. Вот. Поэтому считалось, что тоже, ну, нажмем, еще и оружие вот западное появилось, да, тогда